речи, сгорая плачут свечи о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая плачут свечи,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

дорогие края, провожаю их вверх. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

важно, что года летят, не надо их считать. Тем букетом молодых цветов я дал понять.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ратус приветствует на самой замечательной радиостанции «Лидер». Сейчас свободный эфир, и, конечно же, я подцепил утреннюю сетку до 12 часов, пока не придет диджей Оксана Корнилович. Я с вами, диджей Светогорский, и сейчас для вас будут звучать замечательные песни группы «Руки вверх». Сергей Жуков и Алексей Потехин. Я знаю, что вы любите эту группу «Руки вверх». Она была всегда и остается самой лучшей, самой любимой группой. И поэтому сегодня для вас в первой сетке моего эфира песни группы «Руки вверх». С вами диджей Светогорский до 11.50.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: С вами за пультом, дорогие радиослушатели, диджей Светогорский. И в 12.00 меня сменит замечательная Оксана Корнилович. И в 14.00 я вернусь к вам снова до 16.00. Сегодня от меня, как всегда, сюрпризы и суперский эфир, дорогие радиослушатели. В первом часе моего сегодняшнего эфира вы прослушали замечательные песни легендарной группы «Руки вверх» Сергей Жуков, Алексей Потехин. А во втором часе моего эфира, пока меня не сменит Оксана сегодня, я представляю замечательную группу вам «Сладкая ягода». Встречайте! Для вас поет группа «Сладкая ягода» на радиостанции «Лидер».

И всем привет! Я только что вот присоединился, я с вами тоже, диджей Данчо и нежное солнышко, мы с вами. И следующий трек я включу от себя, русский стиль, Кристина Соколова «Белая черемуха».

Это был трек «Белая черемуха весны» в исполнении Кристины Соколовой и группы «Русский стиль». А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко.

0: теперь, нежное солнышко, принимай микрофон и ставь какой-нибудь замечательный трек.
1: Да я к тебе подаю. Трек. Это будет кефальонный дверь. Акуля, принимай данком. Мои люди.

Вот такая пробудная песня из Японии. Акули ад. Акули кефалон дынерин да я кефе, мой любимый, этот тек повышавший, принимай данто. А потом кресту. Да я тебе приконец век.

Nein, creo que haya que yo vi panini y cagini y pini.

Вот такая, вот такие две копофики повытали. Олег хвакит и кефалон гивей. А кипи пилою. Кеме данту микрофончик.

날라 Norte y la papoquita la capa virquila. Entra muy bien.

Евреев Святогор в кого приветик? Я рад тебя видеть на моем эфире. Выказывай каповики и фоли ко мне в листику и дальне. Все видим, все повторим. А теперь передаю микрофон на кик. Данто, принимай.

Вот такая каповики я повторяю на все дорогие фрюфаки. Клявки, флоки мое. А у меня пока ваковиков нету, и я перелю и верю ранту. Принимай.

Nana, Coco, põe minha mãe, minha canha fônica.

Данный не билет, поставлю в валюка повесила. Тогда не знаю, что у него покилов. Верь в фиатрии, глюк покилов и такилов.

0: Ну, теперь я вижу святые повутали, говорю, я ведь так и питана дрек. Не дай моему любимого. А теперь передаю микрофончик Данту, принимай. И вставь хорошую музыку.
1: А я тем временем включу очень замечательный трек в исполнении диджей Джессика «Касабланка». Извините еще раз за технические неполадки, просто всегда бывает то, что техника подводит, поэтому это нормально. Вот, поэтому включаю вам трек «Касабланка» диджей Джессика.

Я его трек ваковали гитовей фритаковки. Потаю фой, а на лёлик капавеки и он.

0: Dala. Типа не мой.
1: Этим временем, пока ищу очередные музыкальные заказики, ищу, включу вам трек, который называется «Виновата ли я, что храплю?»

pas folle fame. Не знаю, какой капабликим. Любите друг друга. Постоянно для тебя и для всех. Светогоки, ваковая убива. Только не понимаю, ваки-вакавивай. И появу вихарить. Ну и ясно.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то,

Так, вот такая упаковка для Данто. Коповики любите друг друга. А фитов я передаю это фиату Гивею Данто принимает.

А я хочу от себя поставить трек для всех. Пока еще музыкальные заказики. Трек называется «Вячеслав Мясников». Песня называется «Бабайка». Слушаем.

А у меня тут готовится уже играть классный музыкальный заказик. Но прежде чем я его поставлю, я передаю слово тебе, нежное солнышко. Поставь какой-нибудь замечательный трек. Так что принимай слово, нежное солнышко.

Вот такая на гелев тебе понравилось. Это были Максим Апрель, Светлана Кинова. Давай полетаем тобой в облаках. Светлана, привет тебе и всех ленивых фрифакей. А я передаю тебе микрофончик, мой любимый. Принимай.

А у меня тем временем музыкальный заказ от Снежки. Очень замечательная песня. Даже я бы сказал, ностальгический трек. Краски. Раз, два, три. Принимаем и слушаем.

0: Это был трек «Краски. Раз, два, три, четыре». Спасибо тебе, Снежка, за такой замечательный музыкальный заказик. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. И пока я ищу тоже свои замечательные какие-нибудь треки или музыкальные заказы. Принимай, нежное солнышко, микрофон.
1: А в Невке такого такие трек. Я даже такой не фуфая. Полёт на тае, как Пукин. Тоже Пукин. Она имеет в виду, чтоб пофюфаем. Принимай в Невка. А я пофа второй заказик искать.

понимаешь, это вам не так и не трек, а флевки. Такого, как Букин, надо и... Спасибо за такой клявный трек. Я уже поняла и догадалась о том, что имею в виду, что для нас будет. Ну, ты не говоришь, это секрет, наверное. Ну, подождем. Да? Прятки мой. Ну, я не принимаю.

А я тем временем поставлю замечательную музыкальную композицию. Песня называется «Над тайгой» в исполнении «Бумер». И эта композиция прозвучит от нас с тобой, нежное солнышко, для Снежки. Так что, Снежка, принимай.

Это был трек над тайгой, Бумер. Специально от нас с тобой нежное солнышко для Снежки. А теперь нет, нежное солнышко, принимай микрофон. Я пока пойду искать очередной музыкальный заказ.

А у меня есть ВК, Снежки, Люни, Лёва, Кирилла. Не знаю этого трека, по флюф поим.

0: Minerva.
1: Вот такая повышая песня. А теперь павуки. Ой, передаю микрофонник Данту. Понимай, хорошая такая песня. Мне понравилось. Спасибо, Снежка, за такой красный листик. А я передаю микрофончик. Да, то принимай.

Я тоже хочу тебя, Снежка, поблагодарить за такой очень замечательный трек. Вот. И еще поблагодарить тебя за то, что ты заказываешь треки, которых, можно сказать, я слышу сам впервые, и даже мне они нравятся. Вот многие треки, которые ты заказывала у меня, например, мне нравятся. Даже я себе признаюсь, себе даже залайкал некоторые треки в плейлисте. Поэтому так вот. Ну а следующий заказ прозвучит тоже от тебя, Снежка. Ты попросила поставить песню за Путина в исполнении Жанны. Вот. Новогодняя песня, я так понял, потому что у меня только один вариант нашелся. Ну, если есть какая-то другая песня еще у этой исполнительницы с похожим названием, ты совершенно напиши мне. Поэтому ставлю этот трек замечательный. Так что приятного прослушивания.

0: Это был трек «За Путина» в исполнении Жанны Прохорихиной, специально для Снежки. А сейчас я передаю тебе, нежное солнышко, микрофон. Так что принимай.
1: Гвилья Светогорского, так нету. О, закрывай трек и убивай. Но без него поступаем. Лёля Фортунов. А это Квета. Питана для тебя. И для всех. И Лёфи-Лёфи. И для всех. Будет такого вам так и не стоит на филиалии флюфаки. Спасибо, кто нас флюфает. Очень благодарна этому.

Я прежде чем поставлю трек, я скажу то, что так как наше время уже подходит к концу, то, скорее всего, я успею поставить именно от себя один трек, который называется Мари Краймбрери. Песня называется «Мам, я стану мамой». Этот трек прозвучит для всех тех девушек, которые либо уже мамы, либо только мечтают стать мамами. Вот, поэтому трек очень классный, слушаем.

0: А это был трек
1: «Мам, я стану мамой» в исполнении Мари Краймбрери. А я на сегодня с вами прощаюсь, но не говорю вам до свидания, а говорю вам до новых встреч. Еще обязательно мы с вами услышимся. А теперь я слово передаю для тебя, нежное солнышко.
2: Всем спасибо, кто с нами был на этом эфире. И благодарю за ваши заказики. А сейчас я передаю микрофон Гиврею Фибритайковскому. Всем пока-пока. До новых встреч.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на самой замечательной радиостанции «Лидер». С вами до 16.00, сегодня с вами диджей Светогорский. Спасибо, прекрасное нежное солнышко и диджей Данчо, за прекрасный эфир. Я принимаю эстафету и буквально через несколько мгновений начинаю эфир в 14.00. Сегодня у меня эфир очень интересный, всех приглашаю. Первый час, естественно, я заказы не принимаю, принимаю во втором часу. Сначала у меня тематический эфир тоже заготовлен, но очень интересный. Обо всем по порядку начну через несколько мгновений.
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радио-лидер!
2: Радио!
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский на Радио Лидер. И сегодня у меня эфир посвящен замечательной группе, которая называется «Белый день», и ее солистка Лена Василек. А Лена Василек, она не только сочиняет песни, она и пишет стихи. Поэтому сегодня у меня и стихи, и песни в исполнении Елены Василек. И начну, конечно же, я со стихотворения, которое называется «За сценой». В этот день, в этот час, в этот вечер я за сценой стою, не дыша. Сердце радостно ждет нашей встречи и тихонько трепещет душа. Дорогие мои, не скрою, что волнуюсь, как в первый раз. Я любовь привезла с собою, буду петь всей душой для вас. Не смотрите, что я босая, я расту из родной земли. Льется песня моя простая через речки, поля, ковыли. Про Галину, про даль без края, да про вьюн, что у родной реки. Песня словно сама босая вам навстречу идет, земляки. И открывает наш эфир песня, которая называется «Дальняя дорожка».

спасли, и я теперь в большом долгу перед вами. Я вас люблю, так искренне, так нежно, для вас рождаюсь будто вновь и вновь, и в этот вечер дарит мне надежду и веру во взаимную любовь. И сейчас для вас прозвучит песня группа «Белый день» Елена Василек. Песня называется «Галина». Все вы ее, конечно, знаете.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прочитаю следующее стихотворение. Следующее стихотворение, которое я прочитаю, называется «С Новым годом». Новый год к нам мчится полным ходом, зажигает елка огоньки. Я хочу поздравить с Новым годом вас, мои родные земляки. В Туре, в Сыктывкаре, в Рязани, в Питере, в Иваново, в Орле праздничные и сказочные сани, как стрела, несутся по земле. Пролетают сани над столицей, Вологду, Архангельск, Нарьян-Мар. Вся Россия нынче веселится, золотой готовит самовар. Пермь, Ижевск, Самара, Чебоксары, Минск, Тольятти, Киров и Сургут провожают год уставший старый, песни задушевные поют. Я желаю вам добра, удачи, Орск, Калуга, Нижний, Кострома. За столом, в квартире и на даче вся Россия празднует сама. За столом семья, друзья, родные, от души сегодня каждый рад. Белгород, Печоры, вся Россия, Пенза, Курск, Уфа, Калининград. Я люблю вас, милые родные, мне до вас, конечно, путь далек. Но летят, как сани расписные, искры сердца Лены Василек. Вот такое стихотворение. И сейчас я поставлю следующую песню в исполнении группы «Белый день» Елены Василек, конечно же. Песня называется «Ромашка».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер» до 16.00. Сегодня эфир у меня очень интересный. Сегодня он посвящен замечательной исполнительнице Лены Василине Василек и группе «Белый день». И сейчас я прочитаю стихотворение. Называется оно «Женщины живут дольше». Говорят, что женщины живут дольше. Может, потому что плачут дольше. Плачут и глаза прячут, обижают их, значит. А мужчины, им плакать стыдно, потому что другим видно. И самим за себя обидно, что не смогут сдержать слез. Где ж найти той жестокой воли, если сердце горит от боли? Только выйти во чисто поле, да по-детски рыдать всерьез. Не давайте простор обидам, не давайте простор ссорам. Наши семьи крепки и скрипки с виду, только слезы за тем забором. Жизнь и так нас порой вертит, головой об камни бросая. Нам достаточно маминой смерти, чтобы понять, что жизнь непростая. Если женщина много плачет, по причине и без причины. Просто нет с ней мужчины, значит, настоящего нет мужчины. Сейчас прозвучит песня, которая называется «Ой, как ты мне нравишься».

А следующее стихотворение, которое я прочитаю, называется «Я никак не могу повзрослеть». Я никак не могу повзрослеть, не могу, не могу. Снова хочется птичкою петь на речном берегу, снова хочется спрятать лицо в мамин фартук и все забыть, золотое надеть кольцо и с любимым, как в сказке, жить. Стыдно сыну в глаза смотреть, я сама как дитя. Эх, успеть бы допеть, догореть. Там потом все простят. Трудно только себя простить. Слезы катятся по щекам. Знаю, надо, но как отпустить? Вдруг тихонечко сзади. Мам, я исправлю ее, клянусь. Завтра двойку исправлю сам. Слезы в голосе, боль и грусть. Мам, не плачь, ну пожалуйста. Мам, обниму я его покрепче. Вот ответ в жизни важный самый. Чтобы стало на сердцу легче, надо стать самой доброй мамой. Сейчас прозвучит песня «Однажды морем я плыла».

А сейчас я прочитаю стихотворение. Стихотворение называется «Старый дом». Прощай, мой добрый старый дом, моя отрада и надежда. Теперь уже с тобой вдвоем не посидим, как было прежде. Уж не расскажет о былом твоя уютная светлица, и садик за твоим окном теперь мне будет долго сниться. Здесь хороводил детский смех, дымил мангал соблазном жарким. Мой милый дом, ты жил для всех, и все несли тебе подарки. В твоем саду весна цвела, на грядках рос салат хрустящий. Я здесь счастливою была, простой и очень настоящий. Здесь ночью щелкал соловей, и россыпь звезд с ума сводила, и ледяной росой своей зарячий цвет меня будила. А ближе к осени с полей ползли пушистые туманы, и здесь всей нежностью своей звучал когда-то голос мамы. Прости мне, добрый старый друг, что от чужих бездушных рук я не смогла тебя спасти. Мою беспомощность, прости, тебя снесут, и дом большой хозяин новый здесь построит. Прости его, пусть всей душой твоя любовь его укроет. Прости, прощай, мой дорогой, пускай былое не вернется, но сердце все равно с тобой здесь вместе с мамой остается. И сейчас для вас прозвучит песня, которая называется «Деревенька».

А я прочитаю следующее стихотворение. Называется оно «Прости меня, папа». Прости меня, папа, прости меня, милый, как в детстве ты дочку малую. Так мало тебе о любви говорила и благодарила, так мало я. Я маму любила, как солнце, как небо, мы были одной судьбою. Да мне бы любовь разделить бы, да мне бы полсердца оставить с тобой. А годы летели, летели, как птицы, и маму с собой унесли. И кончились в книжке внезапно страницы, и там на обрыве земли я вдруг ощутила такое же горе в знакомых мне с детства глазах. И сердце сказало, осталось нас двое у моря в любви в небесах. Нас было лишь двое, и страшное горе нас бросило разом во тьму. И вдруг поняла, как любила его я, как тянется сердце к нему. Потом он уехал на Балтику к соснам, где в рейс уходил моряком. И в жизни моей все закончились весны, и все понеслось кувырком. Разлад и развод, двойки школы в школе у сына. Хоть раньше отличником был, веселье вдруг стало невыносимым, и свет оказался немил. Но Бога молю, молила за каждый день я, и все потихоньку пошло бы на лад. Но только в день маминого рождения меня вызывают в Калининград. Лечу в самолете, а сердце как молот, и в горле постылый комок. Он сможет, он выстоит, он еще молод. Но доктор вздохнула, не смог. Не смог, словно гром среди ясного неба, и снова с обрыва во тьму. Не смог, не осилил, а мне бы так много сказать бы ему. И сердце кричало, любимый мой папа, ах, как бы была не права. Но дождик холодный над Балтикой плакал, и в море тонули слова. И сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Белый день» и Елены Василек. Песня называется «Осень». Напоминаю, что сегодня у меня эфир посвящен творчеству замечательной поэтессы, исполнительницы, солистки группы «Белый день» Елены Василек и группе «Белый день». Сейчас песня «Осень».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Оно называется «Дорога». За окнами снег да вьюга, снежинки летят в лобовое стекло. Дорога, моя подруга, опять всю тебя замело. Вдали от родного порога, опять я свою искушаю судьбу. Дорога, моя дорога, хрустальные елки в снегу. С тобою проехала мимо, летят километры, несутся года. Дорога моя, дорога, когда же я приеду, когда? И тихо сказала дорога, не бойся меня, просто ярче свети. Дорога приходит от Бога, по ней только нужно пройти. Пройти не сгибаясь, пройти улыбаясь. Избившись с пути, все равно возвращаясь. Любить и терять, умирать от разлуки. Щеками почувствовать мамины руки, всю жизнь без остатка, по капле до капли. Всю людям отдать это счастье, не так ли? И снова ведет по-отечески строго, знакомая сердцу родная дорога. Сейчас прозвучит песня, которая называется «Мамы, родные глаза».

А мы продолжаем дальше. Я хочу прочитать следующее стихотворение. Оно как раз и называется «Дорога к маме». Как же трудно сделать первый шаг, самый первый сложный и упрямый. В руки к маме сделать первый шаг, в этой жизни важный, самый-самый. А когда дорожка побежит, и один пойдешь по ней прямо, знай, что каждым шагом дорожит любящее сердце доброй мамы. 100 дорог пройдешь, ты 100 путей. Будет все и радость, и тревоги. Только маме старенькой своей не забудь поклон посылать с дороги. А когда пройдешь ты 100 путей и в конце посмотришь в небо прямо, то увидишь там у тех дверей ждет с улыбкой молодая мама. И сейчас прозвучит, дорогие радиослушатели, песня, которая называется «Милый мой дедочек».

Продолжаем дальше. Я следующее стихотворение прочитаю. Называется «О рыбаке и рыбке». На берегу сидел рыбак весенним утром на рассвете и думал, может, я не так живу на этом белом свете. Лежал туман густым ковром, и вдалеке мальки плескались. Седые волосы тайком из-под фуражки выбивались. Жена ушла уж третий год. Он без нее рассвет встречает. Он завязал, теперь не пьет, обида пить не позволяет. Сын в Петербурге, дочь в Москве, а он сидит, уткнувшись в реку. И столько мыслей в голове, что не осилит человеку. Вдруг поплавок ушел на дно. Без предисловий, разом, резко, все мысли прочь, теперь одно. Не порвалась бы наша леска. Холодный пот ударил дрожь, он словно кошка выгнул спину. Поймалась щука, не уйдешь. Я за тобой хоть в ад, хоть в тину. И вот блеснул на солнце хвост, и чешуя огнем сверкнула. Рыбак хоть с виду был непрост, но заорал вовсю «Акула!». И вдруг услышал «Нет, чудак, какая глупая ошибка, меня зовут совсем не так, я просто золотая рыбка». Фуражку сдвинул на макушке, рыбак затылок почесал. «Вот это великий Пушкин, вот это сказку написал!». Ну что же, милое создание, теперь я знаю, сможешь ты исполнить три моих желания, три, так сказать, моих мечты. Слегка, зажав крючок губой, золотая рыбка отвечала, не торопись, мой дорогой, одно исполню сначала, а там лови меня опять. Ну что же, желание загадать. Желаний много, толку мало, я без жены совсем ослаб, мне без нее тоскливо стало, не надо ни вина, ни баб. Вот сяду здесь и вспоминаю уж третий год ее одну. Верни мне, рыбка золотая, мою любимую жену. Ну что ж, иди да не печалься и не пей зеленого вина. Домой спокойно возвращайся, там ждет тебя твоя жена. Хвостом вильнув, исчезла рыбка, нырнув в речную глубину. Рыбак закрыл глаза с улыбкой, открыл и охнул. Ну и ну, жена стояла над кроватью с большим половником в руке. Ну что, проснулся? Мать твою, опять буянил на реке, опять под утро рыбаки тащили пьяного с реки. Хотел на вобу ты поймать золотую рыбку, твою мать. И хрясь половником в макушку, рыбак взмолился, где ж ты, Пушкин? Опять судьба моя разбита, опять разбитая корыта. Сейчас прозвучит песня, которая называется «Именинница». И всех, у кого сегодня день рождения, я хотел бы сегодня поздравить с днем рождения и песня «Именинница» в исполнении группы «Белый день» для вас.

А сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Оно называется «Подари мне счастье, мама». Бьется сердце, тише, тише, не во сне она его. Ты не знаешь, ты не слышишь, мама, я уже живу. Ты сидишь и что-то пишешь, нервно ручку теребя. Мама, разве ты не слышишь, я под сердцем у тебя. Бьется сердце чисто, ровно, нам обоим жизнь дает. И твое дыхание словно колыбельную поет. Здесь темно, но мне не страшно, и в душе тревоги нет. Мама, мне одно лишь важно, я хочу видеть свет. Подари мне счастье, мама, солнце, горы, облака, земляничные поляны и журчание ручейка. Подари мне птичье пение, свет сияющей зари, рук твоих прикосновений, жизнь земную подари. Мы пойдем по жизни прямо, будем рядом день за днем. Мы с тобой вместе, мама, горы целые свернем. Только злых людей не слушай, все осилим мы с тобой. Потому что наши души крепко связаны с судьбой. Ты сидишь и что-то пишешь, нервно ручку теребя. Ты не знаешь, ты не слышишь. Мама, я люблю тебя. И сейчас как раз прозвучит песня, называется она «Мама».

0: Московское время 15 часов. У меня вторая часть эфира, и мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский до 16:00.
1: Уважаемые друзья, слушайте радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными. Мы ждем вас.

Ну и во втором часе, помимо того, что у меня идет сегодня тематический эфир, посвященный Лене Василек и группе «Белый день», я во втором часу эфира принимаю, как обычно, заказы. И мне поступил заказ от Снежки на песню «Подорожник трава» в исполнении Алисы Мон. Держи!

По сложившейся традиции я во второй час своего эфира принимаю заказы и с удовольствием их выполню. Пока жду следующий заказ, если возможно он будет. А я пока поставлю песню в исполнении Натали и Николая Баскова. Песня так и называется «Николай».

А я продолжаю дальше, поднимаю, напоминаю ваши заказы. С вами диджей Светогорский. Еще буквально 50 минут. Сейчас прозвучит песня в исполнении Шамана, а песня называется «Мертв».

0: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Вера, вызовите ко мне.
2: У нас все будет. И кино, и классные эфиры, и классные песни, и позитив. Сейчас я хочу поставить песни в исполнении диджея Грува «Служебный роман». Давайте вспомним этот любимый советский фильм.
1: Вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Новосельцеву, разумеется.

0: твои сапоги верны?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: А сейчас, раз уж, как говорится, перешли на фильмы, давайте вспомним самый любимый новогодний наш фильм.
3: Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград.

каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню.

0: Я в следующий Новый год обязательно пойду в баню.
1: А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский до 16.00 на радиостанции «Лидер». Но перед тем, как я поставлю следующую песню, хочу вам дать совет. В Новый год, пожалуйста, не сильно развлекайтесь, чтобы не сесть в самолет вместо кого-то. Потому что может быть и такое. А мне поступил заказ сейчас от Снежки на группу Ту-134. И, конечно же, я этот заказ с удовольствием выполняю, потому что мне самому эта группа тоже нравится. И выбрал я трек, который называется «Ты только знай».

0: Следующая песня прозвучит в исполнении группы Венгеров и Федоров. Иван Васильевич.
1: Фамилия?
2: Рюриковичи мои.
1: Имя?

Мне осталось буквально еще 25 минут, 25 минут позитива я вам предоставлю. Давайте потанцуем, ребят. Каома, встречайте.

Прошу прощения, убежал вперед. У меня заказ от Снежки Баба Шура, проект Шишки Елки. И я уже заказы не принимаю, будет принимать следующий диджей. У меня еще пару песен в запасе, и мой эфир на сегодня заканчивается. Готовьте заказы на завтра, я с удовольствием их буду выполнять. И завтра я буду выполнять их 2 часа, а не час. То есть с самого начала эфира и до конца я завтра выполняю заказы. Вот такое разнообразие. Завтра я решил сделать полностью программу по столу заказов. И сейчас вот я завершающий заказ на сегодня я выполняю. Это Баба Шура проект Шишки Ёлки. И еще немножечко потанцуем.

Прошу прощения, дорогие радиослушатели, меня выбросило, а пока я жду обратную связь, так как осталось немного времени мне сегодня эфирить. Как вам сегодняшний эфир? Что бы вы хотели? Какие программы, чтобы я вам провел? Как бы вы хотели, чтобы мои эфиры шли? То есть, получается, я жду от вас обратной связи. А пока я ищу песню, которая оборвалась, «Шишки-елки». Вот я ее нашел, сейчас я ее включу и потанцую немножечко под нее, да? Ну давайте, танцуем.

Вот такой у меня сегодня интересный эфир получился. Первый час это была у меня группа «Белый день» Лена Василек. Я читал стихи также в исполнении Елены Василек, которую она написала. Во втором часу принимал, конечно же, ваши заказы. Плюс еще, конечно же, и от себя ставил песню. И завершить я хочу эфир сегодня красиво. Пожелать вам огромного счастья, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги.

Вот такой сегодня у меня был эфир. Диджей Эвелина, я желаю тебе легкого эфира. Вот такие приятно с тобой познакомиться. Я думаю, что мы будем, конечно же, дружить, потому что мы общаемся, мы вместе работаем. И я буду не я, если я не завершу эфир гимном «Радио Лидер». И я думаю, что все диджеи, конечно же, присоединятся. Ребят, кто знает гимн «Радио Лидер» наизусть? Спойте, пожалуйста, его вместе со мной. Давайте завершу эфир сегодня красиво. Гимн «Радио Лидер» завершает мой эфир на сегодня. Я с вами прощаюсь. А Эвелина, отличного эфира. Итак, поем вместе. Гимн «Радио Лидер»!

На этой прекрасной ноте, дорогие радиослушатели, я с вами прощаюсь и перехожу. В данный момент я под наушники, слушаю дальше радиостанцию. И я хочу торжественно объявить следующего диджея, диджей Эверина! Легкого эфира!

Добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. А сейчас послушаем рекламу наших чатов-партнеров.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Это была реклама наших чатов-партнеров. А сейчас послушаем АИ-306 «Ты мое дыхание» и будет Мясников 90. Слушаем.

Это был Мясников 90 и АИ 306. Ты мое дыхание. А сейчас послушаем вариация «Весна шальная» и будет детская песенка про зайку.

Это была детская песенка про зайку и дуэт «Гравитация. Весна шальная». Сейчас послушаем группа Next Love «Ультрафиолетово» и «Чернила для пятого класса. Белые розы».

Это была группа «Чернила для пятого класса», «Белые розы» и группа «Next Love» «Ультрафиал». А сейчас послушаем Кристина Кос, «А он такой». И будет группа «Чернильное небо», «Весенний луч».

Это была группа «Чернильное небо», «Весенний луч», «Кнокос», «А он такой». А сейчас послушаем Сергей Быстров и Таня Керим. А ты люби, и будет певица Мила. Тебя люблю я.

Это была певица Мила. Тебя люблю я. И были Сергей Быстров, Таня Керим, А ты люби. А сейчас послушаем Ахрам, Карие глаза. И будет Лиза Азия, диджей. Еще послушаем Блокбастер и Оленька. Шепчешь мое имя.

Это было и Оленька, шепчешь мое имя. И была Лиза Азия, диджей и Ахрам Карие глаза. А сейчас послушаем. Дуэт «Гравитация». Любовь сильнее всегда. И будет Афина и Рада Рай.

Это был Сагит Самедов, мадам, и были Афина и Рада Рай. Танцую красиво. И был дуэт «Гравитация. Любовь сильнее». Всегда. А сейчас послушаем Макс Вертиго. Большой груз, и будет песенка «Губки бантиком».

Это были Макс Вертиго, больше грудь, губки бантиком. А сейчас послушаем блокбастер и Оленька, дождь по крыше. И будет спутник Project, взявшись за руки. Послушаем Сергей Быстров, незнакомка.

Это был Сергей Быстров, незнакомка, и были Спутник Проджект, взявшись за руки, и Блокбастер, и Оленька, Дождь по крыше. А сейчас послушаем Руденко, Один на двоих, Отель, и будет Ахра, Твой голос. И еще послушаем группу Аха.

Это была группа Ахам и были Ахрам, твой голос, и Руденко, один на двоих, отель. А сейчас послушаем Сергей Быстров, моя любимая, и будет Самуэль, сердцушка.

Это были Блокбастер и Оленька, только ты и еще были Асамуэль в сердце не игрушка и Сергей Быстров моя мама. А сейчас послушаем группой Чернильное небо письмо и будет Блокбастер и Оленька. Пойдем со мной.

Это были Блокбастер и Оленька. Пойдем со мной. И была группа Чернильное небо. Письмо. А сейчас послушаем. Эдуард Хуснутдинов. Моя принцесса.

Это был Эдуард Хуснутдинов, моя принцесса. С вами была диджей Эвелина. И встречаем диджею Танюшу и пожелаем ей легкого эфира. И всем отличного настроения.

0: мальчишки и девчонки.
1: Чего мы хотим?
2: Танечка, Танечка.
3: Здравствуйте.
4: Ну что ж, я приветствую вас, драгоценные наши радиослушатели. А у нас уже пришло почти лето. 25 градусов у меня на градуснике. Это Москва, область. Вот, пишите, сколько у вас сегодня стукнуло выше нуля. А у нас с вами сегодня понедельник. И формат сегодняшнего эфира — новинки прошедшей недели. Еще раз напоминаю, для тех, кто уже забыл, и для тех, кто еще не знает, что по понедельникам я заказы не принимаю, потому что новинки прошедшей недели – это тематический эфир. И если кто не в курсе, то во время тематических эфиров заказы не принимаются. Ну, потому что сбиваете как бы с ритма, да? Вот они как бы здесь неуместные заказы. Вот. Раньше, ну и как бы в будущем, да, если заказа будет мало, опять же, я буду озвучивать это дополнительно, да, что если заказов мало, там какую-то часть эфира мы можем выполнять заказы, если останется время, опять же. Ну, как правило, времени у нас практически даже не то чтобы не остается, у нас даже не хватает времени на те новинки, которые я для вас приготовила. Так что работаем в усиленном режиме, новинок много. На лирические отступления у нас, времени не будет. Так что двигаемся по новинкам.

Так, и я еще раз напоминаю, что эфир я свой веду с Megamix Music Radio. И нас сегодня слушают, сейчас я перечислю, радио «Музыкальный мир», радио «Вибарс», радио «Параллельный мир», радио «Лидер», радио «Эйфория», «Чистый кайф» и «Ночь любви» сегодня к нам присоединилась, к нашей тесной маленькой компании, да. Вот, так что нас сегодня много. Так, и еще, уж извините, но я так думаю, что не сильно будет вам мешать мой вентилятор. Ну, потому что очень душно. Вы не поверите, у меня еще работает отопление. Мне на улице 25, так что можете себе представить, в какой душегубке мы тут находимся. Так что я надеюсь, он вам не будет сильно мешать. Так, ну что ж, поехали по новинкам. Так, первый в списке новинок сегодня группа 9 грамм. И называется песня «Падают звезды вверх» из кинофильма «Кукла».

Так, отвлеклась сейчас, читаю. Макс пишет, что на время праздников будет отключен мобильный интернет до МКАДа. А я за МКАДом живу, ха-ха. Единственная радость, что у меня хоть мобильный интернет не будет отключен. Так, ладно, друзья мои, это, конечно, вынужденная мера, но мера, да, в связи с последними событиями, да, чтобы избежать всяких ненужных, как бы, да, неприятностей, да, вот, решили пойти Мишка в Кремле. Какой там Кремле? Он очень, да, он очень переживает, как будто правда, он живет прямо на Красной площади в палатке. Не будет у него мобильного интернета, да. Так, ну что ж, двигаемся с вами далее. Следующая новинка у нас будет от исполнителя Бахти и называется она «Клянусь».

Так, ну я приветствую всех, кто уже с нами в чатах на радио, и приветствую тех, кто к нам только присоединился. Всем огромный-огромный привет. И мы сегодня с вами слушаем новинки прошедшей недели. Вот следующая новинка у нас будет от певицы Букатара, и называется она «Тобой дышу».

Так, следующая новинка в нашем списке будет от Дарси Бридж и Разман. Сейчас, подождите. Что тут написано, вообще не понимаю. Разманас. Господи, песня называется «Весна».

Так, ну а я приветствую еще раз, не устаю приветствовать наших новоприбывших радиослушателей. И для тех, кто не слышал, напоминаю, что сегодня я заказы не принимаю, потому что сегодня у нас тематика. Мы сегодня слушаем с вами новинки прошедшей недели. И таких вот неподобоваримых таких вот фамилий сегодня будет немало. Я буду очень стараться их как-то вам озвучить, но вот не знаю, как это получится. Вот следующий исполнитель будет у нас Илдегис. Ну, я так понимаю, что это вот как этот, знаете, как вот, как Д'Артаньян, вот, да, вот эти вот апостроф, вот это вот запятая перед фамилией, это во французском, она считается как Д. Вот здесь как бы вот по этому же принципу я читаю, да, вот Илдегис. Вот, и песня называется «Кто тебя выдумал?»

Вот такая вот танцевальная незамысловатая песенка была от человека с ником Илдегис. Так, следующий будет не менее такой заковыристый. Так, сейчас я попробую это прочитать. А, ну тут Мариничев, тут их много граждан. Мариничев, модная стрижка, Антон Небо, Йович и Никита. Кто ты там? Никита Райс. Песня называется «Макияж 2». Я так предполагаю, что это вторая версия этой песни. Слушаем.

Так, микрофончик-то надо включать. Так, и на очереди у нас следующая новинка будет исполнительница Миткова «По Муромской дорожке». Песня называется. Слушаем.

Двигаемся далее по новинкам прошедшей недели. Так, следующий зубодробительный ник. Мейерс. Пусть будет так. Так песня называется «Зов предков».

0: Служиво попав у сад без ярких вспышек, я люблю эту землю за яркое утро, красивый закат и волну в перламутре.
1: Я Байкал на заре, тебе ближе, чем люди, сквозь время следят.

Так, следующая новинка в нашем списке будет от Нэнси Сидоров. И называется она «Сирень».

Мама, наш город показывают в новостях. Прости, я знаю, что ты спала. Мама, там говорят, что к нам какие-то летят. Что именно, сразу не поняла. Мама, а почему у нас разбитое окно? И за соседним домом дым столбом. Мама, ты почему не отвечаешь ничего?

0: Так, и следующая новинка в нашем списке будет от Нейров. И называется она «Причина моей улыбки».
1: Причина моей улыбки. Она лекарство от всех проблем. Она прощает мои ошибки.

Следующая новинка в нашем списке будет от исполнительницы, от исполнителя. Да, от исполнителя. Нью. Нью такой исполнитель есть. И песня называется «Ты пишешь письмо мне».

Так, это я понимаю, артисты уже начали опубликовывать песни к 9 мая. Так, следующая новинка у нас будет от исполнителя Серпо, и называется она «Улетай с птицами». Слушаем.

Следующий на очереди у нас новинка будет от Seven Rose. Вот ник такой у исполнителя. Песня называется «Черноплодная рябина». Слушаем.

А знаете, что мне напомнила эта исполнительница и стиль ее исполнения? Это, знаете, как прям красной строкой по всей песне. Там Наталья Гулькина и группа «Звезды». Прям вот прям точь в точь. Так, ладно, слушаем с вами следующую новинку в нашем списке. Это будет «Стаффорд 63» и называется песня «Я свободен».

0: Так, двигаемся далее. Следующая новинка у нас будет от Synthetic Hits. И песня называется «Мама, прости».
1: Ты всю жизнь нам отдала, а мы только сейчас начинаем понимать. Самый главный человек на планете —

0: Мама, прости.
1: Ну и следующая новинка у нас будет от такой замечательной группы, как «Воровайки». И называется она, эта новинка, «Чинарики». Только сразу вам говорю, граждане, что курить – это вредно. Слушаем песню.

Да, я, когда пускаю такие группы, очень боюсь, да, такие как Воровайки, группа Ленинград, там какой, какие-нибудь там, как там, Красная Плесень, да, где-нибудь

0: больше не потрачу на это силы.
1: Так, ну, а я еще раз приветствую всех, кто уже с нами находится в чатах на радио. И приветствую всех, кто к нам только присоединяется. Всем огромный-огромный привет. Сегодня у нас с вами новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет от Татитерра. Господи, что ж, откуда они берут эти вообще вот ники вот эти? Это у нас есть такой слушатель у меня любимый, вот Алексей Владимирович, вот он тоже, ну, такое напишет, что там прям вот, ну, без слез не взглянешь. Выговорить точно нельзя. Или одни гласные, или одни согласные. Вот здесь примерно то же самое. Так, ладно, исполнители вот этот Татитерра, и песня называется «Ну, целуй меня, целуй». Ничего себе заявление. Ну, слушай.

Так, ну теперь мы будем знать, что тетитера – это дуэт, подтвердите, мне показалось, или это так, что стихи-то Есенина? Сейчас любят у нас классиков на музыку класть, так намертво положили и понеслась, и все. И идет обработка. Я даже слышала вариант в обработке дабстеп. Ну, там стишок такой, не из популярных, а такое, знаете, которое вот на кухнях читают, да, чтобы дети не услышали. Там такой стишок. Так можно было. Я хотела пустить его в авто, но именно вот из-за этого стиха не стало, потому что там немножко... не тот для публики, для вот нерадийный, короче, этот стих. А так вообще вот в обработке дабстеп вообще шикарно. Так что вот, короче, положили классиков надолго. На музыку поклали. Так, ну а мы с вами слушаем следующую новинку. Так, здесь тоже очень необычные такие, значит, имена. Значит, тут их двое, это точно. Один, значит, Улу, это она, значит, и Худу. Это он, я так предполагаю. И песня называется «Чужая невеста».

Так, приветствую еще раз всех, кто к нам присоединяется. Мы с вами слушаем сегодня новинки прошедшей недели. Следующая новинка у нас будет от Андрея Солода и называется «Я люблю тебя».

Так, а для тех радиослушателей, которые не слышали объявление моего о том, что сегодня у нас идет тематика, и заказы я сегодня не выполняю. В следующий эфир там или эфиры других ведущих выбирайте на вкус и цвет радио и ведущих, их у нас много. Хороших всяких. Любых. Так, а следующая новинка у нас с вами будет от Елены Есениной, и называется она «Не две половины».

0: В эфире Мегамикс Музык Вадева.
1: С вами диджей Танюша.
0: И прямо сейчас музыкальные новинки прошедшей недели.
2: Ну а следующая новинка у нас будет от Ирины Круг. И называется она «Губы Наташки».

Ну и следующая новинка у нас будет от Кирилла Туличенко. Называется она «Так хочется лето». Ну, действительно, очень хочется лето. Но у нас вот сейчас идет пробный период. Где-то 5-6 дней. 25-26 градусов. Ну, все мы знаем, да, что... Кто его знает? В начале лета может быть и плюс один. У нас сейчас мы уже ничему не удивляемся, но мы пока радуемся тому, что вот хотя бы 5-6 дней у нас будет очень тепло. Как раз праздники, выходные дни, людям можно хоть чуть-чуть отдохнуть. Итак, песня Кирилла Туличенко «Так хочется лета».

Так, следующая новинка в нашем списке будет от группы «Моя Мишель», и называется она «На малиновой луне».

Следующая новинка у нас будет от Прохора Шаляпина. И называется она «Черешня».

Так, осталось у нас с вами времени совсем немного, и, наверное, я успею озвучить вот последние две новинки на сегодня. Ну вот одна из них будет, это Наталья Вишнякова и Татьяна Буланова. Песня называется «Махачкала».

Так, и последняя новинка на сегодня. Это будет группа Тутси и диджей Саша Борн. Песня называется «Русская земля».

Так, ну что ж, драгоценные наши радиослушатели, на этом у меня все. Мой эфир подошел к своему завершению. Буду рада, если вы что-то возьмете в свои плейлисты из сегодняшних новинок. Я всякий раз надеюсь на это, и хоть что-то вам понравится, что типа мой труд был не зря. И уходя, хочу пожелать вам всего самого доброго, мирного неба, здоровья вам и вашим близким, всех благ вам, мои дорогие, всем пока-пока.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я приветствую всех, кто присутствует здесь и сейчас на лучшем радио Волнореза, на радио Лидер. С вами Виктория. Желаю вам отличного настроения, приятного общения в чате. И пусть только позитивные мысли посещают вашу голову. И в этот чудесный вечер улыбайтесь и отдыхайте душой.
1: Еще раз.

Добрый вечер, дорогие родные, друзья и гости. С вами радио, Лидер, с вами Виктория Мергас. Добрый вечер, дорогие друзья и гости радио Лидер, с вами Виктория Мергас. Сегодня мы устраиваем все новые позиции, потому что наша радио самая радушная и позитивная.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Виктория до 22.00 по Москве. Настраиваемся на волну позитива, потому что наше радио самое радушное, самое позитивное. И сегодня я предлагаю вам не просто музыку, а настоящий калейдоскоп прекрасной музыки от самых крутых и зажигательных ритмов. И пусть каждая мелодия станет вашим проводником в мир вдохновения и гармонии. И прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить наших замечательных диджеев, которые неустанно трудятся и создают замечательные программы, чтобы поднять вам настроение, настроить вашу жизнь на успешную волну. Еще раз всем хорошего вечера, друзья, отличного отдыха на нашем Радио Лидер, душевного тепла, общения, уюта и хорошей музыки. Наслаждаемся. Если вы хотите услышать свою любимую композицию, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню.

Ну что, думаем о хорошем, потому что сегодня у нас 4 мая, в небе ярко сияет солнце, почва дышит прохладой, на деревьях распускаются почки, несмотря ни на что, что у нас уже был снег и заморозки, все равно в эту весеннюю пору все люди улыбаются и все счастливы, думают только о хорошем. Наконец-то дождались весны. Но все вокруг преобразилось и ожило. Дни становятся длиннее, а ночи короче. Ну а что? Конечно же, вернулись перелетные птицы и вьют свои гнезда. Ну, готовится к продолжению рода. Ну а мы здесь и сейчас слушаем хорошую музыку. И в эфире звучит для вас самая крутая, самая зажигательная композиция. И это будет «Айгор, любимые глаза». Принимайте.

Музыкальный вечер. И сейчас прозвучит заказик от «Нежного солнышка», и это будет песня «Цыганка нагадала». Ну, а мы все вместе послушаем.

Вот такой замечательный заказик у нас прозвучал от нежного солнышка. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас поступил заказик у меня от Снежки. Ну, а она говорит, прежде чем ставить мой заказик, прочти стихи. Ну, хорошо. Принимай стихи о весне.

месяца без отдыха и сна. Ей предстоит командовать землею. Как справится изящная весна с обязанностью важной такой? Ее заждались реки и леса, и города ее заждались тоже. А я заметил, юная весна, улыбка.

Уважаемые радиослушатели, да, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас прозвучит заказик от нашей радиослушательницы «Нежного солнышка». И это будет песня Маргарита Орская «Любимый мой муж». Принимай, нежное солнышко.

Ну, а я хочу поблагодарить нежное солнышко за такую замечательную песенку, за такой подарок прекрасный. Спасибо, солнышко. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие друзья. И сейчас у меня поступил заказик от Аннушки Удача, и я с удовольствием выполню ее заказик. Не буду объявлять, вы сами услышите. Принимай, Аннушка.

0: обожала меня одного.
1: Дорогие радиослушатели, ну, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. Ну и я вам желаю самого доброго, самого замечательного, теплого вечерочка на радио «Лидер». С вами Виктория. Продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас для вас прозвучит Игорь Ашуров. «Моя голубка».

Уважаемые радиослушатели, человек рождается, чтобы радоваться жизни, чтобы любить, смотреть, какое чистое небо, какая прекрасная весна, смотреть, сколько всего интересного, когда радуешься, разве спрашиваешь, от чего? Я вот совершенно не понимаю людей, которые говорят, что им скучно жить. Это как? Вокруг столько всего интересного. Музыки, природа такая невероятно красивая. Ну, как можно скучать? Я не знаю. Дорогие радиослушатели, на вам я предлагаю замечательную песенку. И это будет «Милен, вишня».

Ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода. Бродяга ветер воет и резвится. Последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то. Ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко. От стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю. И с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Все телефон из рук не выпускаю. Все жду знакомый и желанный звук. Чтоб трубки твои услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты. Увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то. Хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо. Хочу одно, все время быть с тобой. И чтоб по жизни мы шагали рядом. В тебе мой мир, блаженство мой.

Уважаемые радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Ну и я хочу поприветствовать, к нам присоединились радиослушатели Скиф, Бобровский, ну и еще, кого я не знаю здесь, ну, кажется, все их назвала. Ну, всем желаю хорошего, доброго вечера и приятного времяпровождения на радио. Лидер, с вами Виктория, до 22:00 по Москве. Ну а сейчас для вас, дорогие друзья, прозвучит замечательная песня Владимира Захарова «За окном». Принимайте.

Да, что греет наши души? Греет что наши души? Ну, слово сказанное искренне греет даже тогда, когда напишет тебе родной человек. И как ни оденься, но все равно теплее не станет, если день начнется без улыбки, если нет рядом человека, который всем этим согревает нас изнутри. Конечно же, это все реально, это все правда. Ну а сейчас для вас поет Кристина Орбакайте. Май.

Друзья, а у меня три хороших новости к вам. Сегодня май, завтра май, а через месяц лето. Представляете? А через месяц лето. И сейчас для вас поет песню Платон «Московское лето». Принимайте.

Уважаемые радиослушатели, сейчас мне только что поступил заказик от Бобровского. Ну, и он попросил, что-то я его не вижу здесь, где он тут. Что-то он кинул заказ и убежал, что ли? Ну, ладно, послушаем песню. Группа «Три восьмерки», шикарная и опасная. Слушаем и наслаждаемся.

Как хочется лета, как хочется солнца, дорогие друзья. Ну, а мои напутствия вам к лету, ну, вот такие. Питайтесь лучше, бегайте больше, приседайте больше, ложитесь спать раньше, вставайте пораньше, готовьте хороший завтрак, пейте воду, ешьте фрукты, читайте книги, путешествуйте, меньше болтайте, больше слушайте, чувствуйте глубже, любите сильнее, откройте свои глаза, проживайте эту жизнь и будьте счастливы. Наслаждайтесь летом. Лето – это как выходные, такое же прекрасное и так же быстро проходит. Июнь – это пятница, июль – суббота, август – воскресенье. Так что проживайте счастливо свое лето. Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучит Наталья Ветлицкая.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. Ну и я еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто к нам только присоединился, пожелать доброго вечера и приятного времяпровождения на нашем радио. Ну а сейчас мне поступил заказик от Агнешки для нашего гостя, это Сергея Кириллова. Кирин. Вот, эта песня будет группы «Горячие головы». Принимай. Джентльмены, удачи.

Уважаемые радиослушатели, а мы летим дальше. А дальше для вас в эфире прозвучит еще одна замечательная композиция. Это будет группа МОД «Тряпки от кутюр». Тоже очень важный атрибут. Слушаем и наслаждаемся.

Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Лидер», с вами Виктория. Пусть этот вечер для вас станет теплым, уютным и приятным. Желаю хорошенько отдохнуть после напряженного рабочего дня и насладиться хорошим.

Дорогие радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки, все самое лучшее для вас. И вот сейчас мне поступил заказик от Аннушки Удачи, и она заказала «Не злите красную шапочку». Принимай, Аннушка, а мы вместе с тобой послушаем «Красную шапочку».

Упс, сапана. Спасибо, Аннушка, за такой заказик. А вот сейчас для Аннушки прозвучит песня. Это будет песня «Анютка, принимай».

Да, есть женщины в русских селениях. Это Аннушка наша. Дорогие радиослушатели, но заказы, значит, я больше не принимаю, потому что время подходит к концу, и мне уже, меня скоро сменит наша несравненная Снежка. А сейчас для нее будет песня, это будет песня Аркадия Кобякова, такая как лед. Принимай, Снежка, для тебя.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С вами был

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики, личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри, и название нам подстать «У камина». Будем ждать!
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

0: Короче, Дейрендыч, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Да, стая, я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечьей

Трон теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

0: Ком синий, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Маугли. Маугли. Маугли.
2: Маугли.
1: Человеческий детеныш.

0: Определенно взялся.
1: Маугли.
0: Детеныш.

0: 饺子。
1: 猫咪。
2: Ананас, принимайте ваш музыкальный заказ.

теперь на ней не нужен и замок. Волк уснул в тепле огня. Рассыпалась его броня.

0: Саша, охрана принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Саша, Дед Мороз, принимайте ваш музыкальный заказ.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

ты, шмоня, в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн, красавец, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро, Моня, я вечно на перроне.

0: Мастер и Маргарит, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: На снегу розы белые, посмотри, что же мы сделали, что же мы сделали, что же мы сделали, розы в снегу.

Это был заказ от Сергея Беляева. 48 для Снежаночки Черновой, город Тверь. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

0: губы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.